0: כך?
1: ובן אמר, כולנו מאוחדים.
2: פלסטיניאנס.
0: Источника премьер-министр Барак согласился предоставить слабо. Источника премьер-министр Барак. Источника премьер-министр Барак. Источника премьер-министр Барак. Источника премьер-министр Барак.
3: Hour or so from now, he'll...